0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.37, температура плюс 16. На календаре среда, 16 сентября. В этот день родились знаменитый русский полководец Михаил Кутузов, король Англии Генрих V, актер Микки Рурк, иллюзионист и фокусник Дэвид Копперфильд, а еще эстрадный артист, юморист и писатель Евгений Петросян. В 1931 году, 16 сентября, в Москве открылся Государственный академический центральный театр кукол, который сейчас носит имя своего создателя Сергея Образцова. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
8: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
9: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
10: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
11: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 сентября 1931 года в Москве открылся Государственный академический центральный театр кукол, который сейчас носит имя создателя Сергея Образцова. Поначалу у труппы даже не было своего помещения. Спектакли играли в школах, клубах, больницах и просто во дворах. Декорации грузили на телегу, которую возил Мерин по кличке Картер. Спустя 5 лет театру выделили помещение на Триумфальной площади, а в 70-м дали новое здание на Садовом кольце. Посмотреть мини-спектакль можно прямо на фасаде театра кукол. На нем установлены знаменитые заводные часы. Это уникальный механизм, который каждый час дает маленькое представление с движущимися фигурками из сказок. Вверху сидит большой петух, а на циферблате 12 домиков. За 30 секунд до каждого нового часа петух кукарекает, поворачивается к зрителям и хлопает крыльями, после чего открывается дверца одного из домиков, появляется фигурка зверюшки и звучит народная мелодия «В саду ли в огороде».

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.09, температура в Тольятти плюс 17. Спонсор минуты драйва на радио Омега — ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В России сменился лидер среди новых люксовых автомобилей. Раньше правил бал Rolls-Royce, а сейчас марка Lamborghini. Только за прошлый август наши соотечественники купили 21 итальянскую машину с эмблемой боевого быка. За что ж богатый клиент любит Lamborghini и в первую очередь кроссовер Lamborghini Urus? Это практичность, умноженная на статус. В отличие от классических приземистых спорткаров, на которых в наших широтах далеко не уедешь, Lamborghini Urus хорошо приспособлен к российской реальности. На нем можно одинаково комфортно долететь по трассе до загородного клуба, проехать по заснеженному двору или перемахнуть через трамвайные пути. Владелец получает динамику настоящего спорткара и 100% узнаваемость в потоке. Что касается цены, то только один передний карбон-керамический тормозной диск стоит больше 500 000 рублей. Думаю, дальше можно не продолжать.
4: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270.

0: 5-5-5-5-5-5.
1: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко. Стольятти молоко.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.20, температура плюс 17. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Стиви Уандер возвращается на сцену. Повод грандиозный. 50 лет исполнилось его легендарному альбому «Songs in the Key of Life» – «Песни в тональности жизни». Эта пластинка 1976 года принесла Стиви третью статуэтку Грэмми. Там звучат бессмертные песни «I Wish», «Isn't She Lovely» и «Sir Duke». Почти все на этом альбоме Уандер сделал сам. От текстов до аранжировок и записи большинства инструментов. Для 76-летнего маэстро это первые полноценные гастроли за последние 2 года. Стартуют они уже в октябре в Англии, затем Уандер отправится по Европе, Париж, Копенгаген, Амстердам, а под Новый год завершит турне большими стадионными шоу в Америке. Всего будет 18 концертов, на которых он исполнит этот культовый альбом от первой до последней ноты.

0: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство «Эксмо». УГРН 102-873-914-86-56». Город Москва, 18+.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие, 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет? 1+1.
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
5: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: 3.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
7: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ.
13: Голосуйте за Осипова.
14: За КПРФ.
15: За Осипова.

0: 106.9 FM. Это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.34, температура плюс 17. Днем ожидается 19-21 градус, дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Беспилотная атака на Самарскую область, предпринятая во вторник, была нацелена на Сызрань, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии. Все дроны, порядка 40, были сбиты. Вчерашний инцидент стал уже пятой атакой беспилотников на Самарскую область с начала сентября. Самарская область увеличилась заболеваемость коронавирусом. За вторую неделю сентября показатель составил 0,8 случая на 100 тысяч населения. Это в два раза выше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. МЧС предупредила о непогоде. Сегодня местами по губернии ожидаются дожди с грозой и градом и порывистым ветром до 18 метров в секунду. Вероятность шторма сохранится на протяжении всего дня. Названы самые частые ошибки на ЕГЭ этого года по русскому языку. По данным специалистов, у участников чаще всего фиксировались проблемы в правописании корней, приставок и суффиксов. Среди типичных ошибок – неверные гласные и согласные в корне.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 17. Днем будет облачно. Дождь, ветер юго-западный. 2-4, порывы до 16 метров в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега. Я

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 8.41, температура плюс 17. На календаре среда, 16 сентября. Сегодня Международный день охраны озонового слоя, День специалиста по управлению персоналом, Всемирный день парикмахера и День независимости Мексики. В 1745 году, 16 сентября, родился выдающийся русский полководец Михаил Кутузов. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ.
13: Голосуйте за Осипова.
14: За КПРФ.
15: За Осипова.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 15.9. Температура плюс 17. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 сентября 1745 года родился выдающийся русский полководец, которого Наполеон окрестил хитрым северным лисом, Михаил Кутузов. Еще одно его прозвище было «Одноглазый». Кутузов получил два похожих тяжелых ранения, но чудом выжил. В 1774-м под Алуштой пуля пробила ему левый висок, вышла у правого глаза, задев лобную кость. Через 14 лет при осаде Очакова история повторилась почти по тому же пути. Оба раза врачи были потрясены. Выжить после таких сквозных ранений в голову считалось невозможным. После второго ранения правый глаз Кутузова скосило, но зрение на нем немного сохранилось. На портретах полководца стали изображать только в профиль. Но вот черную повязку, как часто показывают в кино, Кутузов не носил. Образ с ней впервые появился в советском фильме 1943 года. Хитрым северным лисом Кутузова прозвал Наполеон. Да и сам русский полководец считал, что не победил Бонапарта, а перехитрил, решив оставить Москву без боя, чтобы сохранить армию.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 17. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 18, днем ожидается 19.21 градус, дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области в ближайшие 5 лет построят более 100 лечебных учреждений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе прямой линии. В Кинере почти достроена новая поликлиника, ее готовность достигла 80%. Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Лицензию рассчитывают получить в феврале. С начала 2024-го в регионе возвели 155 фельдшерско-акушерских пунктов из 250 запланированных. Губернатор отметил эффективность программы подъемных для привлечения медработников в сельскую местность. С 1 октября в России пройдет второй этап индексации тарифов ЖКХ. Повышение составит от 8 до 22% в зависимости от региона. В Самарской области тарифы в среднем вырастут на 13%. При этом цифры отличаются по городам. В Самаре рост составит 14%, в Новокуйбышевске 13,5%, в Тольятти 18,5%. Вырастут платежи за отопление, электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды, водоотведение, а также за вывоз отходов. Тариф на вывоз мусора поднимут с 790 до 864 рублей за кубометр. Итоговая сумма в платежке зависит не только от индексации, но и от объема потребления. Синоптики выпустили предупреждение о непогоде. Сегодня прогнозируется гроза и град. Уровень погодной опасности повышен до желтого. В течение дня возможны порывы юго-западного ветра до 18 метров в секунду. Воздух при этом прогреется до плюс 23. Днем пройдет умеренный дождь. Завтра, 17 сентября, синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду. Ее обеспечит Азорский антициклон. Дожди закончатся. Воздух до конца рабочей недели будет прогреваться до плюс 22 градусов. Зима в России будет аномально теплой, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Исключение – арктическая зона, север Сибири, Чукотка и прилегающие моря. Зимой температурная норма будет превышена на 3-4 градуса. Теплее всего окажется в центральной России и на юге, особенно в феврале. Аномальное тепло принесет больше осадков. В январе их будет на 30-40% выше нормы. Причиной синоптик назвал климатическое явление «Эль-Ниньо». Названы 5 признаков устаревания профессии. Первый – появление новых требований к навыкам, например, работа с ИИ. Второй – сотрудник сопротивляется переменам. Третий – в вакансиях появляется непонятная терминология. Четвертый – работа обесценивается. Ее выполняет нейросеть дешевле человека. Пятый – на позиции опытных специалистов берут новичков, владеющих новыми технологиями. По словам эксперта Сбера Рустама Анидинова, сегодня важен не стаж, а умение работать с искусственным интеллектом. Доллар на сегодня 84 рубля 24 копейки. Евро 97 рублей и 30 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Медикалон Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 18. Днем будет облачно. Дождь, ветер юго-западный. 2-4. Порывы до 16 метров в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 18. Сегодня среда, 16 сентября. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сет «Морской» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако». Все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако» Тольятти. ОГРН 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. 40% мужей испытывают из-за этого сильный стресс, делают это в последний момент и поэтому часто ошибаются. Что за повод для ошибки? 40% мужей испытывают из-за этого сильный стресс, делают это в последний момент и поэтому часто ошибаются. Что за повод для ошибки? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
2: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
3: Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 15 минут, температура в Тольятти плюс 18. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. 40% мужей испытывают из-за этого сильный стресс, делают это в последний момент и поэтому часто ошибаются. Что за повод для ошибки? Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, день придется провести в напряженном режиме. Возможно, в последний момент отменятся какие-то договоренности. Тельцы, хороший момент для того, чтобы оценить сделанное в последнее время и исправить ошибки. Близнецы, включайте режим повышенной осторожности. Возможно, ошибки на ровном месте и травмоопасные ситуации. Раки, день вернет вам точку опоры. Это хороший момент для того, чтобы восстановить какую-нибудь хорошую привычку или завести новую. Львы, день стабилизирующего самоконтроля. Дисциплина поможет справиться с хаосом, в том числе эмоциональным. Девы, возможны приятные сюрпризы и события, поднимающие настроение. Не отказывайтесь от приглашений, если они поступят. Весы. Отличный момент для инвентаризации и внесения правок в ближайшие планы. Возможно, стоит пересмотреть какие-то пункты в ежедневном распорядке. Скорпионы. Может оказаться важным мнение окружающих. Лучше согласиться с чужими предложениями. Это снимет с вас ненужную ответственность. Стрельцы. День завышенных ожиданий и запросов. Под конец дня вас может настигнуть разочарование, которое заставит снизить планку. Козероги. Остерегайтесь желания пустить пыль в глаза. За любой праздник или широкий жест придется платить сполна. Водолеи. Положительные изменения в окружающей обстановке вернут надежды и вдохновение. Можно приступать к составлению новых планов. Рыбы. Могут выявиться критические несовпадения в видении ситуации с вашими партнерами или супругами. Придется начать переговорный процесс.
3: Радио Омега. Тольятти.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 9.20 в Тольятти. Температура плюс 18. На радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. 40% мужей испытывают из-за этого сильный стресс. Делают это в последний момент и поэтому часто ошибаются. Что за повод для ошибки? 510-225. Доброе утро. Какие мысли?
1: Здравствуйте. Может быть, подарки на день рождения или выбирают подарки? На день рождения жены.
0: И не только на день рождения, но еще и на годовщины и так далее. Абсолютно верно, покупка подарка для жены. Браво, с первого раза, обалдеть. Как вас зовут?
1: Меня зовут Елена.
0: Елена, очень приятно, на правах рекламы. Выиграли сет «Морской» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако», все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГР. РН 115-631-3042-621. Подробности организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Елена, поздравляю.
1: Спасибо. Я Елена Алиева с улицы Матросова. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9, а прямо сейчас на радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Финские химики из университета Турку создали технологию, которая обещает, что почти невозможно будет подделать документы или деньги. Они синтезировали материал под названием «Давин», который меняет цвет исключительно в инфракрасном диапазоне. Но для человеческого глаза он остается неизменно белым. Увидеть скрытый цвет можно только через инфракрасную камеру. Главная практическая ценность – стопроцентная обратимость. Защитную метку можно мгновенно включить для проверки, а затем вернуть в исходное невидимое состояние. А пока что самой защищенной в мире банкнотой считается швейцарский франк. На втором месте – евро. На третьем – австралийский доллар. На четвертом – неожиданно – кенийский шиллинг. Почетное пятое место – российский рубль.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября. Скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.
8: Выборы 2026.
9: КПРФ – это совесть.
10: КПРФ – это постоянство.
11: КПРФ – это сила.
12: КПРФ – это будущее.
13: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: 106.9 FM. Это радио Омега. Музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.33, температура плюс 18. Днем ожидается 19.21 градус, дождь. Прямо сейчас на радио Омега. С нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. В Тольятти и Сызрани откроют две новые школы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на прямой линии. Школа в Тольятти на 675 мест готова на 80%. Ее достроят до конца года и откроют 1 сентября. Резкий рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Самарской области. За вторую неделю сентября в поликлинике с признаками простуды обратились около 8 тысяч человек. Это почти на 40% больше, чем недели ранее, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В МЧС выпустили предупреждение о непогоде. Сегодня прогнозируется гроза, град, уровень погодной опасности повышен до желтого. Возможны порывы юго-западного ветра до 18 метров в секунду. Днем пройдет умеренный дождь. Гандбольная «Лада» на выезде уступила «Астраханочке» в рамках второго тура женской суперлиги. Встреча завершилась с минимальным перевесом в пользу хозяек паркета – 28-27. «Астраханочка» в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата России.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 18, днем будет облачно. Дождь, ветер юго-западный, 2-4, порывы до 18 метров в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.39, температура плюс 18. На календаре среда, 16 сентября. В этот день родились знаменитый русский полководец Михаил Кутузов, король Англии Генрих V, актер Микки Рурк, иллюзионист и фокусник Дэвид Копперфильд, а еще эстрадный артист, юморист и писатель Евгений Петросян. В 1931 году, 16 сентября, в Москве открылся Государственный академический центральный театр кукол, который сейчас носит имя своего создателя Сергея Образцова. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен. Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. 9.44 в Тольятти. Температура плюс 18. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 сентября 1931 года в Москве открылся Государственный академический центральный театр кукол, который сейчас носит имя создателя Сергея Образцова. Поначалу у труппы даже не было своего помещения. Спектакли играли в школах, клубах, больницах и просто во дворах. Декорации грузили на телегу, которую возил Мерин по кличке Картер. Спустя 5 лет театру выделили помещение на Триумфальной площади, а в 70-м дали новое здание на Садовом кольце. Посмотреть мини-спектакль можно прямо на фасаде театра кукол. На нем установлены знаменитые заводные часы. Это уникальный механизм, который каждый час дает маленькое представление с движущимися фигурками из сказок. Вверху сидит большой петух, а на циферблате 12 домиков. За 30 секунд до каждого нового часа петух кукарекает, поворачивается к зрителям и хлопает крыльями, после чего открывается дверца одного из домиков, появляется фигурка зверюшки и звучит народная мелодия «В саду ли в огороде».
4: В саду ли в огороде девица гуляла, невеличко, круглоличко, румяное личко.
5: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 18. Несколько минут назад Елена с улицы Матросова разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. 40% мужей испытывают из-за этого сильный стресс, делают это в последний момент и поэтому часто ошибаются. Что за повод для ошибки? Покупка подарка для жены. Вот правильный ответ. Елену поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
4: Я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
7: Миллион капелек. То, что нужно детям.
6: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
9: Выборы 2026.
10: КПРФ – это совесть.
11: КПРФ – это постоянство.
12: КПРФ – это сила.
13: КПРФ – это будущее.
14: Голосуйте за КПРФ.
15: Голосуйте за Осипова.
14: За КПРФ.
15: За Осипова.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02. Температура плюс 18, днем ожидается 19-21 градус. Дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области завершается подготовка к отопительному сезону. Муниципалитеты завершают испытания и приемку домов. К зиме готовы 98% многоквартирных домов. Единой даты старта отопительного сезона в регионе нет. Каждый муниципалитет принимает решение самостоятельно. Главное правило – тепло должны подать не позднее следующего дня после 5 суток подряд со среднесуточной температурой ниже плюс 8 градусов. В Самаре продлят улицу Авроры. Новый участок протянется от Московского шоссе до Новосадовой. Его длина составит около 5,5 километров. На строительство дополнительно выделят свыше 34 миллионов рублей. Уже подготовлена проектно-сметная документация. В зоне строительства идет изъятие недвижимости. Основные работы намерены завершить в 2028 году. В Тольятти и Сызрани откроют две новые школы в 2027-м, об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе прямой линии. Школа в Тольятти на 675 мест готова на 80%. Ее достроят до конца года и откроют 1 сентября. В Сызрани здание школы на 1500 учеников сдадут в этом году, дети пойдут учиться в следующем. В селе Ягодное проектирование школы завершат в ноябре, строительство начнется в 2027-м. Всего в регионе за последние годы построено 6 школ, отремонтировано 107 зданий. В ближайшие годы планируют возвести еще 16 школ, более чем на 14 тысяч мест. В России построят 7 суперколоний. Они появятся до 2035 года, сообщили агентству РИА в Федеральной службе исполнения наказаний. Там пояснили, что на одной территории таких учреждений разместят следственные изоляторы, тюрьмы и исправительные колонии. В СИЗО таких комплексов смогут содержаться более 5 тысяч человек, а в колониях более 15 тысяч. В мае сообщалось, что число заключенных в России впервые за многие годы опустилось ниже 300 тысяч и продолжает снижаться. Названы самые частые ошибки на ЕГЭ этого года по русскому языку. По данным специалистов, у участников чаще всего фиксировались проблемы в правонаписании корней, приставок и суффиксов. Среди типичных ошибок – неверные гласные и согласные в корне. Например, «упомянул выражение». Сложности вызывало правописание приставок и букв «ы» и «и» после них. «Преодолел», «приобретает». Экзаменуемые путались в написании «н» и удвоенной «н», в употреблении «не» и «ни», а также в слитном, раздельном и дефисном написании слов. Трудности возникали и с окончаниями разных частей речи. Добавлю, в этом году средний балл ЕГЭ по русскому языку в Самарской области составил 67. Это на 4 балла выше среднероссийского показателя. Доллар на сегодня 84 рубля 24 копейки. Евро 97 рублей и 30 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 18, днем будет облачно. Дождь, ветер юго-западный 2-4, порывы до 16 метров в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11:11, температура в Тольятти плюс 18. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В России сменился лидер среди новых люксовых автомобилей. Раньше правил бал Rolls-Royce, а сейчас марка Lamborghini. Только за прошлый август наши соотечественники купили 21 итальянскую машину с эмблемой боевого быка. За что ж богатый клиент любит Lamborghini и в первую очередь кроссовер Lamborghini Urus? Это практичность, умноженная на статус. В отличие от классических приземистых спорткаров, на которых в наших широтах далеко не уедешь, Lamborghini Urus хорошо приспособлен к российской реальности. На нем можно одинаково комфортно долететь по трассе до загородного клуба, проехать по заснеженному двору или перемахнуть через трамвайные пути. Владелец получает динамику настоящего спорткара и 100% узнаваемость в потоке. Что касается цены, то только один передний карбон-керамический тормозной диск стоит больше 500 000 рублей. Думаю, дальше можно не продолжать.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 10.20 в Тольятти, температура плюс 19. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Стиви Уандер возвращается на сцену. Повод грандиозный. 50 лет исполнилось его легендарному альбому «Songs in the Key of Life» – «Песни в тональности жизни». Эта пластинка 1976 года принесла Стиви третью статуэтку Грэмми. Там звучат бессмертные песни «I Wish», «Isn't She Lovely» и «Sir Duke». Почти все на этом альбоме Уандер сделал сам. От текстов до аранжировок и записи большинства инструментов. Для 76-летнего маэстро это первые полноценные гастроли за последние 2 года. Стартуют они уже в октябре в Англии, затем Уандер отправится по Европе, Париж, Копенгаген, Амстердам, а под Новый год завершит турне большими стадионными шоу в Америке. Всего будет 18 концертов, на которых он исполнит этот культовый альбом от первой до последней ноты.

0: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
1: Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. Алтын спецодежда. Наш сайт altinsys.ru.
2: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
3: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
6: Выборы 2026.
7: КПРФ – это совесть.
8: КПРФ – это постоянство.
9: КПРФ – это сила.
10: КПРФ – это будущее.
11: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.31, температура плюс 19. Днем ожидается 19.21, градус дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлис собственного производства.
1: Здравствуйте. Резкий рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Самарской области. За вторую неделю сентября в поликлинике с признаками простуды обратились около 8 тысяч человек. Это почти на 40% больше, чем недели ранее, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Тольятти подходит к концу первый этап капремонта обводного шоссе. Работы на участке протяженностью 12 километров практически завершены. Ремонт стартовал в 2025-м. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, обновление ведется комплексно. Следующий этап – ремонт 8-километрового отрезка, запланирован на предстоящие 2 года. Синоптики выпустили предупреждение о непогоде. Сегодня прогнозируется гроза град, уровень погодной опасности повышен до оранжевого. Возможны порывы юго-западного ветра до 18 метров в секунду. Днем по Самарской области пройдет умеренный дождь. Крылья Советов выплатят еще 39 миллионов рублей дочке Ростеха компании РТ Капитал. Это проценты за пользование чужими деньгами по кредитным договорам. Решение принял 9-й арбитражный апелляционный суд. В феврале этого года Крылья Советов сообщили, что выплатили долг дочке Ростеха в 900 миллионов рублей.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 19. Днем будет облачно. Дождь, ветер юго-западный 2-4, порывы до 16 метров в секунду. Температура плюс 19-21.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.36, температура плюс 19 градусов. На календаре среда, 16 сентября. Сегодня Международный день охраны озонового слоя, День специалиста по управлению персоналом, Всемирный день парикмахера и День независимости Мексики. В 1745 году, 16 сентября, родился выдающийся русский полководец Михаил Кутузов. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
5: Уже более 15 лет.
4: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63-20-36.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.42, температура плюс 19. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 сентября 1745 года родился выдающийся русский полководец, которого Наполеон окрестил хитрым северным лисом, Михаил Кутузов. Еще одно его прозвище было «Одноглазый». Кутузов получил два похожих тяжелых ранения, но чудом выжил. В 1774-м под Алуштой пуля пробила ему левый висок, вышла у правого глаза, задев лобную кость. Через 14 лет при осаде Очакова история повторилась почти по тому же пути. Оба раза врачи были потрясены. Выжить после таких сквозных ранений в голову считалось невозможным. После второго ранения правый глаз Кутузова скосило, но зрение на нем немного сохранилось. На портретах полководца стали изображать только в профиль. Но вот черную повязку, как часто показывают в кино, Кутузов не носил. Образ с ней впервые появился в советском фильме 1943 года. Хитрым северным лисом Кутузова прозвал Наполеон. Да и сам русский полководец считал, что не победил. Не победил Бонапарта, а перехитрил, решив оставить Москву без боя, чтобы сохранить армию.
4: Радио Омега. Тольятти 106.

0: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Бруно Марс, I Just Might. С вами Михаил Соколов на часах 13 минут 12. Температура в Тольятти плюс 20. Сегодня утром Елена с улицы Матросова разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. 40% мужей испытывают из-за этого сильный стресс. Делают это в последний момент и поэтому часто ошибаются. Что за повод для ошибки? Покупка подарка для жены – вот правильный ответ.
1: Я, Елена Алиева, с улицы Матросова, разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Елену поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты Ed Sheeran, Perfect. И прямо сейчас Линда, Северный ветер на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Ed Sheeran, Perfect. 11:23. Температура в Тольятти +20. Говорят, что всего 5 минут чтения в день могут помочь снизить уровень стресса на 20%. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9 FM.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди «Моральный кодекс», «Где ты?», а также Queen, «I want to break free» через минуту на радио Омега.
1: Реклама.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
6: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
7: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября у полцирка УТРЦ «Паркхаус».
8: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. Моральный кодекс «Где ты?». 11 часов 33 минут, температура в Тольятти плюс 20, днем ожидается 19-21 градус, дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области завершается подготовка к отопительному сезону. Муниципалитеты ведут приемку зданий. К зиме готовы 98% многоквартирных домов. В Самаре продлят улицу Авроры. Новый участок протянется от Московского шоссе до Новосадовой. Его длина составит около 5,5 километров. Зима в России будет аномально теплой, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Зимой температурная норма будет превышена на 3-4 градуса. Теплее всего окажется в Центральной России и на юге, особенно в феврале. Аномальное тепло принесет большое количество осадков. В январе их будет на 30-40% выше нормы. МЧС предупредила о непогоде. Сегодня местами по Самарской области ожидаются дожди с грозой и градом, с порывами ветра до 15-18 метров в секунду. Вероятность шторма сохранится на протяжении всего дня. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 20. Днем будет облачно. Дождь, ветер юго-западный. 2-4, порывы до 16 метров в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега. I'm a

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Меньше слов и больше музыки. 11 часов 45 минут, температура в Тольятти плюс 20 градусов. Впереди золотая коллекция радио «Омега». Это выставка достижений музыкального хозяйства нескольких десятилетий. Энрике Иглесиас, «Not in Love», «Sting, Fields of Gold», а еще Альбана и Ромина Пауэр, «Феличита» через минуту на старте золотой коллекции радио «Омега».
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один.
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».
9: Выборы 2026.
10: КПРФ – это совесть.
11: КПРФ – это постоянство.
12: КПРФ – это сила.
13: КПРФ – это будущее.
14: Голосуйте за КПРФ.
15: Голосуйте за Осипова.
14: За КПРФ.
15: За Осипова.

0: Дона на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где в ближайшие 10 минут только музыка. Услышим скоро уже Шабузи, Барс Антипси. Тольятти половина первого, новости коротко на радио Омега. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Беспилотная атака на Самарскую область, предпринятая во вторник, была нацелена на Сызрань, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии. Все дроны, порядка 40, были сбиты. Вчерашний инцидент стал уже пятой атакой беспилотников на Самарскую область с начала сентября. В Самарской области увеличилась заболеваемость коронавирусом. За вторую неделю сентября показатель составил 0,8 случая на 100 тысяч населения. Это в два раза выше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. МЧС предупредила о непогоде. Сегодня местами по губернии ожидаются дожди с грозой и градом и порывистым ветром до 18 метров в секунду. Вероятность шторма сохранится на протяжении всего дня. Гандбольная «Лада» на выезде уступила «Астраханочке» в рамках второго тура женской суперлиги. Встреча завершилась минимальным перевесом в пользу хозяек паркета – 28-27. «Астраханочка» в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата России.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр кровли.
2: А, Центр кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр кровли.
0: На радио Омега о погоде на завтра, в четверг, 17 сентября, в Тольятти облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 13 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти 19 градусов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Кайли Миноук на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 106.9 FM подборка лучших песен разных десятилетий из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим Эрику «I Don't Know», балладу «Love's All Around» группы «Wet Wet Wet» и «Modern Talking».
1: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие, 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
4: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредит предоставляет по услугам. Банк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын» — первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» — второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Но очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
6: Выборы 2026.
7: КПРФ – это совесть.
8: КПРФ – это постоянство.
9: КПРФ – это сила.
10: КПРФ – это будущее.
11: Голосуйте за КПРФ.

0: Голосуйте за Осипова! За КПРФ! За Осипова!
1: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, 13 часов 1 минута, плюс 20 за окном. На Радио Омега новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минтранс презентовал новый дорожный знак парковки для многодетных семей на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, передает агентство РИА. На знаке изображена большая белая буква «П» на синем фоне, а внизу символ семьи с тремя детьми. В Минтрансе напомнили, что в июле проводился опрос, каким должен быть новый знак. На выбор предлагалось 7 дизайнов. В опросе приняли участие почти 4000 человек. Сейчас министерство работает над корректировкой правил дорожного движения. На следующем этапе внесут изменения в ГОСТ, после чего новый знак сможет появиться на улицах. В Самарской области ведется подготовка к отопительному сезону. Муниципалитеты завершают испытания и приемку домов. К зиме готовы 98% многоквартирных домов. Единой даты старта отопительного сезона в регионе нет. Каждый муниципалитет принимает решение самостоятельно. Главное правило – тепло должны подать не позднее следующего дня после 5 суток подряд со среднесуточной температурой ниже плюс 8 градусов. В Самарской области увеличилась заболеваемость коронавирусом. За вторую неделю сентября показатель составил 0,8 случая на 100 тысяч населения. Это в два раза выше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Наиболее высокая заболеваемость отмечена в Приволжском районе, а также в Жигулевске и Кинеле. В Самарской области в ближайшие 5 лет построят более 100 лечебных учреждений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе прямой линии. В Кинеле почти достроена новая поликлиника, ее готовность достигла 80%. Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Лицензию рассчитывают получить в феврале. С начала 2024-го в регионе возвели 155 фельдшерско-акушерских пунктов из 250 запланированных. Губернатор отметил эффективность программы подъемных для привлечения медработников в сельскую местность. Названы самые частые ошибки на ЕГЭ этого года по русскому языку. По данным специалистов, у участников чаще всего фиксировались проблемы в правонаписании корней, приставок и суффиксов. Среди типичных ошибок – неверные гласные и согласные в корне. Например, «упомянул» – выражение. Сложности вызывало правописание приставок и букв «ы» и «и» после них. «Преодолел» – «приобретает». Экзаменуемые путались в написании «н» и удвоенной «н», в употреблении «не» и «ни», а также в слитном, раздельном и дефисном написании слов. Трудности возникали и с окончаниями разных частей речи. Добавлю, в этом году средний балл ЕГЭ по русскому языку в Самарской области составил 67. Это на 4 балла выше среднероссийского показателя. Доллар на сегодня 84 рубля 24 копейки. Евро 97 рублей и 30 копеек.
0: На Радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1, с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 17 сентября в четверг в Тольятти будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти плюс 20.
2: 5 песен о любви на Радио Омега украсят ваш день.
3: На Радио Омега 5 песен о любви.
0: Послушаем сегодняшней романтической подборки на Радио Омега. Суперхит Эдди Суимса, The Dom, Wicked Game от Криса Айзека, еще раньше Алена Свиридова, Ace of Base, All That She Wants и хит от группы Brainstorm Maybe. Прямо сейчас в 5 песнях о любви на Радио Омега 106.9 FM.

0: Реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен. Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
3: Центр кровли.
4: Хочу купить я унитаз.
5: А мне нужна плита.
4: Мне нужен перфоратор.
5: А мне сковорода.
4: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
5: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».

0: радио «Омега». Погода на завтра, в четверг, 17 сентября, в Тольятти облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 13 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти 19 градусов.
1: Тольятти 106,9 FM. Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Эния на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим группу Расмус и Анатоль «Сен Октобе и Нейприл». «Does anyone know» от группы Scorpions. И «Фэнси» уже через пару-тройку минут.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство. Доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
4: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
5: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
6: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: На радио Омега погода на завтра, в четверг, 17 сентября, в Тольятти облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 13 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти 19 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Кэти Перри на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 106.9 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим в этом отрезке Долорес О'Риордан, Ordinary Day, еще раньше Моби и Take On Me от группы Аха.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
4: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
5: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
8: Выборы 2026.
9: КПРФ – это совесть.
10: КПРФ – это постоянство.
11: КПРФ – это сила.
12: КПРФ – это будущее.
13: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: На радио Омега погода на завтра, в четверг, 17 сентября, в Тольятти облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 13 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти 19 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Джо Кокер на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через пару минут зазвучат наши любимые хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Never Green Since You've Been Gone, Эрос Рамазотти и Тина Тернер, а также песня Love's Just a Breath Away Леса Макьюэна.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Во всех супермаркетах Миндаль. Сыр Ламбер по цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899.99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет 1 плюс 1?
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
5: 3.
7: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
9: Выборы 2026.
10: КПРФ – это совесть.
11: КПРФ – это постоянство.
12: КПРФ – это сила.
13: КПРФ – это будущее.
14: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
2: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для

0: Заводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио Омега.
2: Выборы 2026.
3: КПРФ – это совесть.
4: КПРФ – это постоянство.
5: КПРФ – это сила.
6: КПРФ – это будущее.
7: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В четверг, 17 сентября, в Тольятти облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 13, а завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Dancing на радио Омега, там, где музыка прежде всего, через пару-тройку минут на 106.9 FM, золотая коллекция радио Омега с тройкой главных хитов минувших десятилетий. Послушаем Nickelback, When We Stand Together, Sweet Harmony от Beloved и Миллиан Фармар.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни-С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto.changanauto.com.
4: Тольятти, встречай! Цирк Виват! С новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
5: Сколько тебе лет?
6: Три.
5: А сколько будет? Один плюс один.
6: Три.
5: Что три?
7: Гортензий будет три при покупке двух.
8: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
5: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
6: Три.
8: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
10: Выборы 2026.
11: КПРФ – это совесть.
12: КПРФ – это постоянство.
13: КПРФ – это сила.
14: КПРФ – это будущее.
15: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaavto-changanauto.com.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
0: Реклама.

0: 555-555-555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: «Алтын спецодежда» – надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
3: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после – гениально. Попробуйте новинку.
4: Здоровым быть легко.
1: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
5: Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
6: Выборы 2026.
7: КПРФ – это совесть.
8: КПРФ – это постоянство.
9: КПРФ – это сила.
10: КПРФ – это будущее.
11: Голосуйте за КПРФ.
12: Голосуйте за Осипова.
13: За КПРФ.
14: За Осипова.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Гигантские ленивцы – это вымершие родственники современных древесных ленивцев. Они жили на земле и были основной добычей смелодонов – саблезубых кошек. То есть, по идее, Диего должен был, конечно, съесть Сида. Сегодня гигантские ленивцы. Гигантские ленивцы вымерли относительно недавно, около 10 тысяч лет назад, уже в эпоху появления человека в Америке. Более того, одна из главных причин их исчезновения в том, что на них активно охотились древние люди. Их можно понять. Охотиться на ленивцев было просто, а размерами они были с африканского слона. Самый известный представитель мегатерий вырастал до 6 метров в длину и весил около 4 тонн, не уступая по массе многим мамонтам и слонам. Сид вполне правдоподобно держался на двух лапах. Древние ленивцы могли вставать на дыбы. Правда, при этом они опирались на свой мощный хвост. На их лапах красовались устрашающие когти длиной до 50 сантиметров. Ими ленивцы пригибали ветки, защищались от хищников и рыли землю. Из-за колоссальных когтей гигантские ленивцы не могли наступать на лапу плашмя. Им приходилось подворачивать ступни внутрь и ходить на внешних боковых сторонах лап, что делало их походку косолапой и неуклюжей. Кроме того, ленивцы ужасно линяли. Гигантскому ленивцу, жившему в тропиках, летом грозил смертельный перегрев. Так что, скорее всего, такие ленивцы либо были почти лысыми, как современные слоны, либо сбрасывали шерсть на лето. Ленивцы не были строгими вегетарианцами. Некоторые из них могли быть всеядными и поедали мелких животных. Существовали морские ленивцы. Род Таласопнус жил на побережье современного Перу. Они могли нырять на глубину и пастись на полях водорослей. Вид ленивцев Мелодон дарвинии обладал уникальной защитой от хищников. Под шерстью и кожей у него находились сотни мелких костяных бляшек, напоминающих кольчугу. Фактически у него была кожа, бронированная изнутри. И что на первом месте? Скорее всего, авокадо обрели свой современный облик и расселились по большим территориям благодаря гигантским ленивцам. Семена дикого авокадо эволюционировали так, чтобы их проглатывали целиком именно гигантские ленивцы, которые переваривали мякоть, а крупные семена выходили естественным путем в других местах.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио

0: Александр Иванов на радио «Омега». Там, где музыка прежде всего. Впереди на 106.9 FM. Тройка песен, проверенных временем. Золотая коллекция радио «Омега». Set Me Free от Джем энд Спун в этом отрезке. Роксет немного раньше, а также Black Wonderful Life.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество – ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица – надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
6: Центр кровли.
5: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
7: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
8: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
9: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Реклама. Супер цены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: Я сисадмин на фирме «Сетевью». Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
2: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
3: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
4: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». 0+.

0: 89 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 17 сентября, в четверг, в Тольятти будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Чудесного вечера вам вместе с музыкой, которую мы любим на радио Омега, Криса Айзека. Послушали мы только что в вашей компании, Дмитрий Рожков. С радостью вас приветствую. На протяжении ближайших 10 минут снова музыка без остановок. Леонид Агутин с одной из наших любимейших песен «Остров» на радио Омега через минуту.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
4: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Радио Омега.
1: Золотые хиты в Тольятти на 106.9 FM. You shot me so damn.

0: Реклама.
1: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
0: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один.
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».
0: Выборы 2026.
7: КПРФ – это совесть.
8: КПРФ – это постоянство.
9: КПРФ – это сила.
10: КПРФ – это будущее.
11: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Шер на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 106.9 FM. Подборка хитов из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим LP Lost in You, Believe от Элтона Джона и Beach Boys.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Тольятти, встречай! Цирк Виват! С новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
4: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
6: Выборы 2026.
7: КПРФ – это совесть.
8: КПРФ – это постоянство.
9: КПРФ – это сила.
10: КПРФ – это будущее.
11: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: 96.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 17 сентября, в четверг, в Тольятти будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Девочки смеются.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: 40-е семейство от Volvo, без преувеличения, знаковая история автомобильного мира. Эти машины ценят за баланс безопасности, стиля и ликвидности. Жизненный цикл у моделей долгий, и шведы постоянно держат их в тонусе. 4 года назад случился технический апгрейд. Электромобили перевели с переднего привода на задний. 2 года назад у некоторых версий обновили имена. И вот очередная модернизация. На этот раз эстетическая и цифровая. Облик машин стал строже и лаконичнее за счет новых фар, капота и бамперов. В салоне появился крупный вертикальный экран на 11 с лишним дюймов, куда внедрили голосового ассистента на базе искусственного интеллекта Google Gemini. Апгрейдили и безопасность. Адаптивный круиз-контроль получил продвинутые алгоритмы машинного зрения. Будем ждать обновленные версии по каналам параллельного импорта. Но и на вторичном рынке 40-е Volvo всегда желанный товар. Сейчас большинство этих моделей у нас в России 5-7 лет.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
7: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
6: Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
8: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
9: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
11: Дом почти достроен. Пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
12: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
11: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
12: Записывай. 93-98-93.
13: Центр Кровли.
14: Сколько тебе лет?
15: 3.
14: А сколько будет? 1 + 1.
15: 3.
14: Что 3?
16: Гортензий будет 3 при покупке 2.
17: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
14: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
15: 3.
17: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
18: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
19: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
20: Телефон рекламной службы 510-210.
21: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: От Ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
5: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными

0: Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен. Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день эмоциональной бытовой гармонии, вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы, возможно, неопределенность в некоторых вопросах, из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы, вы поймаете окружающую позитивную атмосферу, будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки, могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. В день потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы, день рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы, возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы, вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги, может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль» – сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
7: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: 89 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, в четверг, 17 сентября, в Тольятти облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 13 градусов, завтра днем плюс 15-17.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет. Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы, возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы, вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки, могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. День потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы, день рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы, возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы, вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги, может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
3: Романтический вечер на радио.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» погода на завтра, в четверг, 17 сентября, в Тольятти облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 13 градусов, завтра днем плюс 15-17.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.